0: Никто не слушает. Послушайте сейчас.
1: Турбо-пьет! Турбо-пьет! Турбо-пьет!